0: Вы слушаете радио Альбежес на 95.4, 104 и 2 FM.
1: Sur ma flûte, sans me faire le pitch, m'amuse tout le jour.